0: gentlemen, the KLM has now left the building.
1: Trigger FM. Werbung.
2: Bitte klicken. Unser Sponsor www.nacktemark.de. Yeah, yeah. Trigger FM. Das Radio der freien Medien.
3: Oh, yeah. Trigger FM. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».